черные, очень страстные, очень жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, значит, увидел вас, я не в добрый час. Очень черные, очень страстные, очень жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, значит, увидел вас, я в недобрый час.

прекрасные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать, увидел вас я в недобрый час. Очень черные, очень страстные, очень жгучие